удовольствием.

21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер, и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Дышать

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Посольство Беларуси в России презентовали книгу об операции «Багратион». В издание вошли уникальные документы из архивов стран союзного государства, а также материалы из личных архивов потомков маршалов Победы. Авторский коллектив представили ученые Беларуси и России, внуки маршалов Рокоссовского и Баграмяна и внучка начальника штаба Первого Белорусского фронта Малинина. Областной день охраны труда прошел на Гомельщине. 2026 год объявлен годом безопасности труда в энергетике, поэтому местом проведения был выбран филиал предприятия «Газпром Трансгаз Беларусь». Специалисты по охране труда из организаций региона посетили учебные классы, цеха, спортивный зал и зону отдыха, а также ознакомились с выставкой техники и современных средств индивидуальной защиты. На пленарном заседании зампредседателя облисполкома Дмитрий Олейников призвал руководителей предприятий вводить жесткие правила для предотвращения несчастных случаев на рабочих местах. Центр традиционной китайской медицины торжественно открыт в Гомельской области. Старт уникальному для региона проекту дали на базе санатория «Машиностроитель». Центр объединил вековые знания Востока и современные подходы к оздоровлению. В рамках открытия также подписано соглашение о сотрудничестве между санаторием и Институтом Конфуция. В центре будут использовать методы традиционной китайской медицины, доказавшие свою эффективность во всем мире. Еще одна информация напоследок. В двух областях Беларуси запретили ловить сама. В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской области запрет действует по 19 июня. В остальных регионах стартует с 31 мая, продлится по 1 июля. В БУОР объясняют, запрет вводят на время нереста. В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить в живом и неповрежденном виде. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Новости искусственного интеллекта.
11: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
11: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 7 часов и 7 минут, и прям 17 секунд только что было. Всем доброго утра, всем, кто слушает Гомель ФМ, естественно. А кто не слушает, подтолкните их, пускай вырубают. 101.3. В студии Константин Комко. Продолжается мое одиночное плавание на этой неделе. Артем Аникин плавает в мире футбола, не в Гомеле, с чем я его и поздравляю. Завтра уже должен появиться, по идее. Но пока справимся и сами. Ничего, новости спорта он исправно доставляет, а также мучает искусственный интеллект насчет завтрака, и тот тоже... как говорится, готовит. У меня все есть, и у вас все будет. Ну, а сегодня у нас 21 мая уже. Боже ж мой, как быстро летит время. Осталось чуть-чуть, и лето! Хотелось сказать, и зима. Нет, не хотелось сказать, конечно же. Хотя последняя неделька мая точно выдастся такой немножко осенней по погоде, так что особо далеко вещи такие тепленькие не прячьте. И это не я виноват, это мир, это земля, это прочие вещи. Может быть, еще что-то изменится, но пока информация вот такая. Зато сегодня практически лето, один в один. Ну, я о погоде расскажу, я много о чем еще. В следующем часе, кстати, разыграю кое-чего. Есть у меня тут парочка билетов на культурно-массовое мероприятие с музыкой, песнями и прочими вещами. Но это с 8 до 9 часов разыграем. Также много чего другого. Об этом попозже. Вот сейчас прям о музыке, что же в этом часе мы точно услышим. В этом часе у нас будет Эль Фарвен Body Talk. Джонас Блю Маунтинс. Винтаж не детский мир. Ким Петрос, Treat Me Like a Who. А также Бек Хилл, Never Be Alone. Начнем этот час вместе с Эль Фарвен, Body Talk. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинк-древ.бай.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И начинается с завтрака. У нас это по традиции яичница на завтрак, потому что искусственный интеллект рекомендует, что же нам там можно такого перекусить. Ну и что сегодня будем? Ох, так, хорошо. Сегодня будет креативный завтрак шахтера. Зачем-то. Сытное, высококалорийное блюдо с брутальной подачей и оригинальными визуальными элементами. Это рекомендует искусственный интеллект. Да, брутальная подача. Чтобы подать шахтеру завтрак, это надо самому допуск получить в шахту сначала. А вот, визуальные элементы. Все это отсылает к теме угля и добычи полезных ископаемых. Так, черное золото. Визуальный креатив. Основная фишка завтрака – использование активированного угля или чернил каракатицы. Ну, в каждом же магазине Гомельска можно достать чернила каракатицы. Для придания блюдам глубокого угольного цвета. Черные брутальные тосты. Ну, здесь бывает, если передержишь, практически всегда завтрак шахтера. Хрустящий черный хлеб, подсушенный на сковороде или в тостере. Угольный скрэмбл. Воздушная яичница-болтунья, подкрашенная щепоткой измельченного черного угля. Слишком много черного угля. Это второй день свадьбы какой-то, или даже третий. Так, жареный бекон, слоеная порода. Вот это хорошо. Хрустящие полоски бекона, выложенные слоями. Вот такое я люблю. Вот. И туда ничего черного добавлять не надо. Черная соль для финального штриха и текстуры. Все ингредиенты выкладываются на массивно-сланцевую доску, имитирующую пластгорные породы. Также есть тормозок 2.0. Это модернизированная классика. Так, что там у нас? Крафтовый шахтерский бургер. Шахтеры слова такие. Только по телевизору слышали. Крафтовые. Крафтят они породу, если что. Вместо булочки два толстых ломтя ржаного хлеба с семечками, а внутри толстый кусок поджаренного сала с мясной прослойкой или буженины. Не, на самом деле, вот вкусно. Просто вот подача, конечно, смущает. Это морочится на такой шахтер, который работает день через шесть. Я не знаю, есть ли такие, очень сильно вряд ли. Просто морочится вот так вот, если мужу делает завтрак жена. Ну, не знаю. В общем, много чего еще можно в этом плане, как по мне, придумать. Ну, а чернила каракатицы и искусственный интеллект, спасибо тебе большое. Теперь где это в Гомеле купить?

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Urbank.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да, вот это дал май. Самая низкая температура в Гомеле 21 мая была в 1974 году, и на улице было минус 2 градуса. Прочувствуйте это в сегодняшние плюсы. Сегодня что у нас? 21 мая сегодня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер восточный, четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 25 до 30 градусов, естественно, тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимулятори на Гомель-ФМ.
1: Время посмотреть сверху на город Гомель и узнать дорожную обстановку. Что же нам показывает онлайн-карта? Так, показывает она вот что. Из Белицы через СОЖ проехать можно. Не быстро, правда, но это просто светофоры. Ничего страшного. Пересечение с Барыкиной интернациональное имеется в виду. Дальше в объезд по Богдану Хмельницкому, как и вчера, свободненько можно себе доехать. Никольский переезд всего лишь в одну сторону движения затруднено. И вообще классика. Давно такого не было. Прям вот только светофорное что-то, и все. И ничего больше нигде не вижу. Как так? Это же здорово, слушайте. Прям обалдеть, как сказал один известный персонаж. В общем, даже и говорить-то особо не о чем, только светофоры, поэтому давайте так и останется. Никуда не торопимся, не подрезаем, не газуем, резко не тормозим. Знаете, что не все тримают дистанцию, особенно сзади вас. Не, ну если надо резко уже затормозить экстренно, то уж тормозите, тут уже чего. Просто некоторые любят это делать, я вот замечал. Почему-то просто так, по своим каким-то непонятным причинам. В общем, соблюдайте правила и знаки, и успеете всегда везде вовремя, и не будет у вас потом голова болеть из-за всяких нехороших вещей. В общем, продолжается маюнь. Я сегодня назвал этот день именно так. 21 маюня. Вот, мне лично нравится тепло и вообще хорошо. Эх, если всегда так было и во всем мире. Ну, песня про целый мир есть, она сейчас и прозвучит. Алекс Алим исполняет.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
0: Реклама на радио Гомель FM.
6: Телефон 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Время спорта. Посмотрим, чем же поделился с нами Артем Аникин, который в этом спорте как рыба в воде. Ну вот, к сожалению, вчерашний день такой был грустный для гомельского спорта, потому что, во-первых, определился первый участник полуфинальной стадии 37-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. И там лидеры сезона спортсмены столицы переиграли Минский Дорожник 5-3 уже второй раз. А вот Брестский Меркурий ГТК сумел у нас, у себя на выезде, получается у нас, одолеть гомельский ВРЗ с результатом 4-2. Хотя в Бресте гомельчане выиграли 4-3. Вот, так что, если такими темпами пойдет, получается, в гостях будут каждый выигрывать. Интересно, но не всегда дома стены помогают, могут иногда и мешать. Пожелаю нашим ребятам удачи и приходите, естественно, на игры, потому что поддержка очень даже нужна. Ну, а сегодня определятся еще два полуфиналиста. Так что смотрим. Смотрим в сторону гандбола. Что же там? Там тоже неутешительные новости, потому что в финальной серии с Гомелем гандболистки из Минской области обошлись минимально возможными тремя матчами, и команда БНТУ «Белас» 27 раз уже, получается, стала чемпионом Беларуси. Вчера у нас гомельчанки боролись на своей площадке как могли, но не смогли хотя бы один даже матч забрать, поэтому 3-0 в серии, и БНТУ «Белас» чемпион. К радости для них, к огорчению для гомельчан. Но что делать? Надо опять пытаться. 27 раз чемпионом стать, это, конечно, хорошо с одной стороны, но вообще в спорте не очень хорошо для всего спорта, когда какая-то команда одна очень много чего-то там выигрывает, а все остальные нет. Не развивается тогда все остальное. Так что там девчонки и мальчишки, всех касается, собрались, опа, и побеждать. Tokyo Hotel продолжает эфир California Nights.

0: Реклама на радио.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка.

0: Утростимуляторы.
1: Пришла помощь, откуда не ждали. Продолжается эпопея вокруг популярного мема у молодежи 6-7, он же 67, вчера вот рассказывал. Тут даже в России уже некоторые депутаты, ну, у них некоторых, видимо, дел больше нет, никаких. Говорят, давайте запретим, что-то там, ну, сами понимаете. Далеки некоторые депутаты от народа, народные. А тут православные священники из РПЦ сказали, что это вообще православный мем, потому что в Библии число 67 относится к 67-му псалму, который возвещает это победе Бога над злом и смертью. Вот так вот. Так что, когда малыши там это свой 6-7 начинают повторять, практически получается, каждый раз Бога славят. Вот так вот. Так что попробуйте теперь запретить. Ага. И сейчас. И такое тоже бывает. Но каждый одеялко-то на свою сторону тянет. Хайпуют друг на друге и на непонятно чем. А, все пройдет. И это пройдет, и что-нибудь еще появится. Где сейчас лабубу и квадроберы? А, слыхали?

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Министр МЧС Вадим Синявский провел встречу с послом Исламской Республики Иран в Беларуси Алирией Зой Санеи. Главной темой стало обсуждение вопросов гуманитарной помощи Ирану. Были согласованы состав, грузопорядок и сроки его доставки. В составе помощи каркасные палатки, кровати, одеяло, а также 32 наименования медицинских товаров общим весом в 6 тонн. Стороны также уделили внимание расширению белорусско-иранского взаимодействия в сфере защиты населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая подготовку квалифицированных специалистов в этой области. В Гомельской области за текущую пятилетку планируется отремонтировать около 3500 километров дорог. Продолжается масштабная реконструкция трассы М-10. Активно ведутся работы на мостах и путепроводах. Уже в ноябре этого года планируется открытие моста через реку Случ на границе Гомельской и Брестской областей. К концу года ожидается завершение работ на мосту через Сож в Ветковском районе, а в 2027-м через Днепр в Речицком районе. В планах также значится реконструкция автомобильной дороги Р-34 в Октябрьском районе, что позволит открыть движение для большегрузного транспорта. «Беларусь против табака» – республиканская информационно-образовательная акция под таким названием завершится 5 июня. Цель инициативы – профилактика заболеваний, которые связаны с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции, а также повышение информированности населения о вреде курения. Специалисты напоминают, отказ от этой вредной привычки может значительно улучшить показатели здоровья, самочувствие и качество жизни. Еще одна информация напоследок. Настоящего Бэмби встретили в лесу Уздинского района. Во время ухода за лесными культурами сотрудники лесхоза заметили в высокой траве маленького олененка. Малыш спокойно лежал и ждал маму, которая, скорее всего, была неподалеку. Специалисты напоминают, если встретите такого детеныша в лесу, не трогайте его и не пытайтесь спасти. Оленята часто остаются одни на время, пока мать уходит в поисках еды, но потом она обязательно возвращается. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели. Проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:07. Еще раз всем доброго утра. Кто слушает Гомель ФМ, в студии Константин Камко. В одиночестве на этой неделе. Ну а что делать Артем Аникин на спортивном турнире под Минском? Где-то там ему хорошо. Ну а нам здесь тоже неплохо. В этом часе разыграю билетики. Расскажу попозже, какие. Розыгрыш будет после погоды и песни. Вот как раз минут так в 32-33. Плюс-минус уже можно будет прям приготовиться и поучаствовать. Ничего сложного, как всегда. А может и чуть сложного, естественно, будет. Но тут уж такое дело. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание FM», на наш инстаграм-аккаунт «Радио Гомель FM», и будет вам счастье. Так что и в телеге можно будет ответы присылать, и в Вайбер тоже писать. Вот, я, наверное, сегодня так поступлю. Вайбер и Телеграм, там время хорошо показывает, кто раньше. Так что с теми и заморочимся. Но это чуть попозже, а пока о музыке этого часа, что же в этом часе точно прозвучит.
5: А небо все так же высоко.
4: Вот песня сегодняшняя в тему. Зиверт, «В городе лето».
5: И в городе лето, и вся моя жизнь одной страны.
4: Green Gate over you. Devil Avata, still alive. Кашемир, Ultra Love. А также Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Ну, начнем с летней песни «Зиверт», «В городе лето». Доброе утро!

0: находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.

0: 2029 года.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-3.

0: на стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Настроение отличное. Во всяком случае, с утра это уже хорошо. А что сегодня можно отметить? Ну, православные отмечают 40-й день после Пасхи, который называется Вознесение Господне, с чем мы всех православных и поздравляем. А, также во всем мире сегодня Международный день чая. Знаете, как отметить? Чай – Международный день. Значит, что? Правильно. Пьем чай, прям вот минут через пять тоже, так сказать, чашечку-то накачу, чайку. Международный день космоса отмечается тоже 21 мая, но это надо вечера подождать, пока звезды появятся, посмотреть на небо. Думку погадать, чему не сокел, чему не летаю. Еще сегодня день музы и вдохновения. Всем, кому нужна муза и вдохновение, пускай сегодня вас посетят, если не приходят. День черемухи душистой. Сейчас красиво. Конечно, и дождики вот эти вот, они создают атмосферу, все-таки зелень прям такая яркая. Ловить фотки шикарные, пока они получаются. Если будет жарище постоянно, то потемнеет, пожелтеет и такое уже себе. Всемирный день розы еще сегодня отмечается. День полярника. Если нас слышат полярники, вам привет, горячий. Всемирный день медитации. Кто медитирует, сегодня делайте это прям неистово, с особой тщательностью. Вот. День военного переводчика. Поздравляем всех причастных. Ох, много праздников. День обмена талисманами. Если у вас есть талисман, то хорошо. А у меня, наверное, даже талисмана и нет. О как, надо подумать об этом. Хотя я не особо в это верю, но такая штука пригодится. Лишней не будет, если что. День действий в защиту психического здоровья также сегодня. Так. Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. День работника БТИ, он же день инвентаризатора. Поздравляем всех причастных, организация, с которой у кого есть недвижимость, сталкиваются постоянно практически, ну, ежели какие-то телодвижения получаются. День еще «Говори как Йода», тот самый магистр. Нет, я не буду говорить как Йода, иногда могу, потому что на радио как Йода такое себе говорить, подумают, что плохой ведущий. И все. Но можем, когда говорить хотим. Во, что-то такое получилось. Деми Ловато продолжает эфир. «Still Alive».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать. Оформите кредит в Приорбанке, чтобы прийти, увидеть и купить. Без справок о доходах по ставке 18,25% годовых. Подробности на priorbank.by.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну, теперь от холодов переходим к жаре. Самая высокая температура 21 мая в Гомеле была в 2007 году. И на улице радовала всех температурка в плюс 31 градус. Сегодня практически то же самое. Побить, может, и не побьем, а может и нет. Мало ли, как там распорядиться высшие силы. Но примерно то же и будет. Сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: 8 часов 34 минуты, и, как обещал, розыгрыш начнем с. Что нужно сделать? Да, как всегда, правильно ответить и оказаться первым. Билеты у меня есть. Два билетика на двоих, получается, на мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари. Ромео и Джульетта». Вот, 27 мая он будет в ОКЦ у нас на Ланге, место знаменитое. Ну и мюзикл-шоу — это... будут арии из мюзиклов и целые отрывки из спектаклей. Все это связано в одно красиво живое исполнение, так что стоит сходить, а кто-то может это вообще сделать абсолютно бесплатно, но нужно немножечко быть быстрее и догадливее всех. Вопрос про мюзикл будет, естественно, про мюзиклы. Я тут почитал много чего, кое-что для себя даже открыл. И ответы, кстати, сразу говорю, куда присылать. Либо пишите в нашем Телеграм, там есть утренняя тема, как раз вот написано «Кому-то повезет» с 8 до 9 утра. Вот можно туда в комментарии присылать. Телеграм наш «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Это все латинскими буквами. Вот, либо, ну, у кого с этим какие-то проблемы, то вот с вайбером, думаю, ни у кого проблем нет. 29 код 34 11 34 8. В общем, жду правильные ответы. А пока задам вопрос. Придется подумать, не знаю, в интернет полазить даже. Ну, что ж делать? Такое у нас нынче время. Итак, внимание, вопрос. Очень много для мюзиклов используют различных спецэффектов сейчас, и костюмы, естественно, тоже далеко не на последнем месте. А если что-то по сказкам, о, там, мам дорогая, чего требуется. Так вот, в этой постановке использовалось более 300 костюмов, на которые ушло более километра струящегося шелка, который кое-чего имитировал. А как назывался этот самый мюзикл, где использовалось более 300 костюмов и из струящегося шелка? Пишите и Viber, и Telegram. Жду правильные ответы у вас. Так, если посмотреть на время, ну, 10 минут есть.

0: У нас рекламируются все.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Утро на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот спасибо, слушатели, я сегодня давно так не смеялся тут за эфиром. Ну вот, порадовали. Задавал вопрос, приходили ответы, и был один ответ, просто был смешной. Сейчас обо всем по порядку. Итак, интересовался я, что за мюзикл, как называется, в котором использовалось более 300 костюмов, на которые ушло более 1000 метров, даже более километра струящегося шелка. Я не зря упомянул, делал акцент на сказке в вопросе еще, и струящегося, вот, который что-то имитировал. Да, правильный ответ, это, конечно же, «Русалочка». Вот, иллюзия подводного мира, поэтому, ну а как еще? Не аквариум же на сцену ставить, поэтому все с помощью струящегося шелка и создавали атмосферу. И нормально так насоздавали. В свое время мюзикл «Русалочка», музыка к нему взяла 2 премии «Оскар», 2 золотых глобуса и 2 Грэмми. Ого-го. Ну, любители, думаю, знают. Ну а кто же у нас тут... Первым правильно. А, с чего я смеялся, был ответ: любой концерт Киркорова. Спасибо. Вот реально спасибо. Да, практически. Я думаю, что там может и побольше быть этого самого. И шелка, и костюмов, и прочего. Ну, Филипп Бедросович, он такой. Любит, что все было дорого, богато. Ну, с другой стороны, статус должен поддерживать. Вот. Ну да ладно, вернемся от Киркорова к «Русалочке». Так, что у нас по... Прям одновременно, но все равно. Я смотрю, вот как мне сообщение появлялось. Так вот и самый первый правильный ответ от Кристины пришел у нас в телеграм-канале нашем. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Вот Кристину мы и поздравляем. Я сейчас там ей лайк поставлю как-то вот в этой самой тележеньке. Сердечко. Вот, и чтобы она видела. Ну и напишу, естественно. Вот, надеюсь, у нее открыт телеграм. Да, вроде бы можно написать. Но бывает такое, если у кого-то закрытый телеграм-канал, если что, услышите, что вы победили, тогда нам как-нибудь уже напишите, чтобы мы с вами могли связаться. Ну и напомню, что это 2 билета на мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари. Ромео и Джульетта». Пройдет это все в ОКЦ на Ланге 27 мая, начало в 19:00. Поздравляем победителей. Завтра еще розыгрыши будут. В общем... Нормально так идем, не расстраивайтесь, будет еще шанс, естественно.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
4: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101 и 3FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.
6: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну что ж, кое-чего разыграли билетики, с победителем связался, уже хорошо. Ну а что в мире-то у нас происходит? Надо немножечко посмотреть. В Японии произошла, ну не знаю, наверное, трагедия все-таки на острове Миядзима. Трагедия для местных, потому что там сгорел храм. Когда горят храмы? Вообще, когда что-то сгорает, это нехорошо. Ну а храмы... там очень долго все это время хранился... неугасимый огонь. Вот так вот. Такая вот ирония судьбы. Причем этот неугасимый огонь, по легенде, горел около 1200 лет. Считался святыней и символом непрерывной традиции, связанной с буддийским монахом Кукай. Вот. И вот теперь здание полностью уничтожено пожаром. В Японии вообще это называют событие концом 1200-летней истории. Ну, здесь вот, да, и иронично, конечно, неугасимое пламя и сгорел. Но, с другой стороны, ну, видимо, когда люди имеют дело с огнем, они же должны, видимо, соблюдать какие-то правила техники безопасности, потому что огонь, он на то и огонь. Если 1200 лет он сгорел, никого не трогал, горел и никого не трогал, то на 1201 году уже может и такое быть. Так что, жаль, конечно, ну а что ж тут поделать. А мы напомним, что аккуратнее обращайтесь с огнем, спички детям не игрушкам и прочие вещи. У нас МЧС этим прекрасно занимается, профилактикой старается, так что никогда не пропускайте мимо ушей и напомните близким своим, особенно кто уже старенький, сам о себе не очень может позаботиться, что с огнем шутить нельзя, игры плохи, если вот даже и такие вещи происходят. Ну а час завершает у нас Teddy Swims, Mr. Know It All, и услышимся уже через несколько минут. В следующем часе у нас будет гость, о нем чуть попозже поговорим.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. В посольстве Беларуси в России презентовали книгу об операции «Багратион». В издание вошли уникальные документы из архивов стран союзного государства, а также материалы из личных архивов потомков маршалов Победы. Авторский коллектив представили ученые Беларуси и России, внуки маршалов Рокоссовского и Баграмяна и внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина. Областной день охраны труда прошел на Гомельщине. 2026 год объявлен годом безопасности труда в энергетике, поэтому местом проведения был выбран филиал предприятия «Газпром Трансгаз Беларусь». Специалисты по охране труда из организаций региона посетили учебные классы, цеха, спортивный зал и зону отдыха, а также ознакомились с выставкой техники и современных средств индивидуальной защиты. На пленарном заседании зампредседателя облисполкома Дмитрий Олейников призвал руководителей предприятий вводить жесткие правила для предотвращения несчастных случаев на рабочих местах. Центр традиционной китайской медицины торжественно открыт в Гомельской области. Старт уникальному для региона проекту дали на базе санатория «Машиностроитель». Центр объединил вековые знания Востока и современные подходы к оздоровлению. В рамках открытия также подписано соглашение о сотрудничестве между санаторием и Институтом Конфуция. В центре будут использовать методы традиционной китайской медицины, доказавшие свою эффективность во всем мире. Еще одна информация напоследок. В двух областях Беларуси запретили ловить сома. В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской области запрет действует по 19 июня. В остальных регионах стартует с 31 мая, продлится по 1 июля. В БУОР объясняют, запрет вводят на время нереста. В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить в живом и неповрежденном виде. И к новостям партнера. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
7: Гомель-ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
7: Радио – это звук.
9: Доброе утро, дорогие друзья.
7: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: И еще раз всем доброго утра. 9 часов и ровно 8 минут времени на часах. В студии Константин Комко. Артем Аникин появится, я так понимаю, только завтра. Приедет со своих спортивных мероприятий. Расскажет подробно, что там и как. Ну а сегодня нам подробно о важном поговорим в 10 минутах о важном с Михаилом Альбрехтом. Он уже в студии, ждет, готов. Но мы с ним начнем разговор чуть-чуть попозже. Пока расскажу о музыке этого часа. И мы услышим пусика Dolls Club Song. Биограф «Ты океан». Alan Walker «Endless Summer». И так расслабимся под Джонни «Дежавю». Ну и бодрая парочка Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта «Save Me Tonight». Но начнем с группы, которая неожиданно так вернулась в мировую мюзик-индустрию с новой композицией «Club Song». Пусика Dolls. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
9: У нас четверг, поэтому 10 минут о важном. Очередная программа. И сегодня, как всегда, у нас в гостях Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь-4, Гомель. Михаил, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Мы обычно говорим «Гутен Морген» друг другу, но уже сказали, поэтому... Михаил, тебя у нас так давненько не было уже. По делам ты разъезжал тут недавно на медиафорум.
10: Да, в Гродно был.
9: В Гродно был, ездил. Ну, рассказывай впечатления, что там и как.
10: Это 6-й медиафорум в Гродно проходил, и это было достаточно интересно, потому что ты встречаешься с коллегами, обмениваешься мнением, опытом, ну, каждый что-то другое делает, и причем очень интересно мне было, что делают региональные СМИ. То есть в оригинальных СМИ, где город буквально там 10-15 тысяч человек, и они же как-то должны пробиться в общество за пределами своего города. И они очень работают социальными сетями. И очень разные всякие проекты делают. И у них иногда даже подписчиков и просмотров больше, чем у областных СМИ. И это очень удивляет.
9: Ну, всякое бывает. Почему удивляет? Да? Ну, а что еще делать?
10: Позитивно удивляет.
9: Посмотрел что-нибудь для себя интересного?
10: Подсмотрел, что меня больше всего удивило, это даже не программа форума, а что вокруг происходило. Я такое себе даже представить не мог, я в первые полчаса вообще даже в это не поверить не мог, я думал, как это так. Ну, к примеру, в этом форуме присутствовал и министр информации, и другие важные люди в Беларуси, и причем ничего не оцеплено было. Никаких ноль милиционеров, охранников, специальных там обученных людей, вообще ноль. То есть эта площадка была открыта. И меня, я день до этого маленькое интервью давал местному телевидению, и какой-то человек увидел меня и пришел на следующий день, он знал, что я там буду, и ждал меня на скамеечке, где люди отдыхают там в теньке. И я с ним поговорил минут там 5-10. И то есть любой белорус может прийти, поговорить с министром, с другими людьми, которые на форуме были, спикерами. В Европе себе такое абсолютно представить нельзя. И, допустим, первый информационный канал, у него прямо площадка была 5 метров от пешеходной зоны, и потом сразу дорога была. Как так? Я знаю, что в Евросоюзе такое невозможно. И когда я приехал уже назад, я начал копаться в информации, потому что я знал, что там во Франции, в больших странах, ну, точно такого никогда не бывает.
9: Ну, как показывают, там президент ходит у них там где-нибудь в Чехии, там в магазин, на велике
10: катается.
9: Ну
10: да, это на показ. А когда даже вот региональный политик выступает, не даже не областной, а региональный политик выступает, там обязательно полица есть. А если, не дай бог, министр, там полностью оцеплено, ограждено все, полицейские, потом специальные полицейские, потом охранники, потом телохранители, целая программа. Я приехал назад и начал копаться в интернете. Может быть, где-то в какой-то маленькой стране Евросоюза это не так. Ну нет, ни одной страны.
9: Михаил, справедливости ради, всегда меры безопасности есть, просто ты, может, не видишь. Есть такие люди в штатском. Они ходят, все равно за всем присматривают. Ты не можешь так... Мне, кстати, повезло, наверное, ну как, мне повезло, я когда был на форуме на таком же в Могилеве пару лет назад, там сам президент приезжал. Вот это было... Я думаю, ты бы просто тогда... Впечатления были суперские. Я знаю, тебе даже приз дали какой-то за лучший вопрос.
10: Да, там можно было СМИ, каждая СМИ могла задавать вопросы спикерам. Я задал вопрос и выиграл приз.
9: А что дали?
10: Молочный пакет.
9: Молочный пакет?
10: Да, молочный пакет. Там сыр и всякая другая белорусская молочка.
9: Ты уже все съел?
10: Нет, еще есть. Еще сыры, да, дома лежат.
9: Вкусняха. Ладно, что еще нам интересного? Хотел бы такого упомянуть, за что зацепиться, что у нас там в мире происходит и вообще.
10: Европейцы решили штрафные пошлины наложить на США.
9: А, так даже пробовали они.
10: Да, и США, то есть Трамп сказал, если вы это сделаете, то я наложу 25% пошлины на все
9: его
10: автомобили.
9: Любимая цифра.
10: Да, 25%, это, видимо, любимая цифра на все автомобили Евросоюза. И евробюрократы собрались, попили кофе, почесали репу и сказали, ладно, господин Трамп, мы этого делать не будем, но... Полтора года до этого. Какая риторика была? Постоянно в СМИ политики. Мы такие сильные, независимые. Мы сейчас загнем, мы не дадим загнуть себя. Мы наложим ответные этот, пошлины. Мы жестко ответим. У нас такие километровые рычаги давления. А как только Трамп сказал «цыц», все. Сразу все замолчали, вассалы, и после попития пару часов кофе сказали, ладно, ничего страшного.
9: Тем более там в Европе, что там, автопром немецкий, там они переводят заводы в США уже давно, уже несколько лет как массово туда мигрируют. Там он Мерседес, по-моему, закрывает свое представительство. Да. В каком-то городе вообще ни одного не осталось.
10: Да, все автогаузы закрываются, Мерседес, да, может, они выгодно.
9: И приходят, приезжают китайцы и такие... Вот, подержите нашу миску с рисом. Мы сейчас тут.
10: А насчет вот китайцев. Теперь как больше, все больше и больше заводов закрывается в Германии автопрома. И за последние несколько лет более 110 тысяч рабочих мест было потеряно. И в ближайшие пару лет более 200 тысяч прогнозируется. Людей потеряют место.
9: Ну так, кстати, санкции работают, кто не знает.
10: Да,
9: правда,
10: очень
9: не
10: хорошо.
9: В ту сторону.
10: Никак
9: а так работает,
10: бы.
9: Хорошо.
10: И теперь немцам начинают разгонять такую басню. Мол, не переживайте, все нормально, мы сейчас запустим китайцев к нам. Китайцы будут производить, да, не немецкие машины, но они же будут создавать рабочие места, заводы снова откроются. И очень проблематично для этих городов, где производили эти автомобили, потому что эти города по налогам жили только практически на 100%.
9: Не, у нас есть такое, в Советском Союзе тоже были моногорода, когда градообразующее предприятие, вокруг него, да, вот. Да. Почему-то тот же АвтоВАЗ, прости господи, в России до сих пор еще не заасфальтировали, ну потому что, да, там... Много людей от этого зависит.
10: Очень много людей, целые города, регионы даже. И говорят, не проблема, мы пустим китайцев, и они будут у нас производить свои автомобили.
9: Михаил, но... подожди, в Европе столько боролись с коммунизмом. Столько времени. Радовались, когда Советский Союз рухнул. А теперь они хотят запустить к себе коммунистический Китай. У нас почему-то многие люди забывают, что в Китае правит коммунистическая партия Китая. Там есть идеология, и там мы много чего не знаем. Так там вполне себе... Идеи товарища Маркса, Ленина, Энгельса очень даже уважают.
10: Ну, когда европейцам надо, европейские СМИ и политики об этом трубят, а когда не надо, не трубят.
9: Как у нас? Да. Мы можем глаза предподоткрыть, а можем предподзакрыть.
10: И следующий пример очень показательный, потому что это один из очень много примеров, которые каждый день происходят в Евросоюзе, как жители Евросоюза держат абсолютно в информационном вакууме. Почему? Потому что, с одной стороны, они говорят то, что мы запустим сейчас китайцев к нам, они прямо ждут с поднятой рукой, жаждет в Германию перейти. А с другой стороны, они вообще ни слова не говорят то, что китайцы сами думают и какие у них. Будто бы, ну, забыли спросить китайцев. Они вот стоят и все прямо просятся в Германию. А что на самом деле китайцы говорят? Китайцы говорят, ну ладно, если вы прямо так сильно хотите, мы придем к вам, но. Вот и тут очень, начинается очень много но.
9: А все, что было дано, это
10: да,
9: все такое.
10: Все фигня, да. А дано, после но что начинается? Мы придем к вам и будем только производить только несколько самых таких жирных, богатых, дорогих автомобилей, которые в Китае производят, которые там 50 тысяч, 60, 70 тысяч долларов стоят автомобили. Да и то, мы не будем их производить у вас, мы будем привозить готовые, последний шурупчик собирать у вас и будем говорить, что это сделано в Германии. Ну а почему китайцам нельзя, если Евросоюз уже так живет десятки лет? Они привозят, и когда я говорю последний шурупчик, я это не имею в виду как-то образно, а реально, последний шурупчик, последняя деталь закручивается в Евросоюзе, проводится все в Китае, производится в Китае, а потом делается вид, что, о, это же наше все. Сделано в Европе, сделано в Германии и так далее.
9: Подожди, так они с Беларуси пример берут, получается? У нас в свое время позвали китайцев делать машины. Вот сейчас у нас есть.
10: Да, но китайцы говорят, что мы не будем так производить машины в Германии. Точно нет, только последний шурупчик закручивает и только пару моделей. Но еще есть одно но. Вот что касается рабочих мест, что там рекламируют, рабочие места будут сохранены и даже новые созданы. Китайцы говорят, нет, мы будем последний шурупчик закручивать, но... будет это делать не немецкие бюргеры,
9: а немецкий китаец.
10: Нет, только роботы. Только роботы.
9: А.
10: Исключительно роботы. И поэтому то, что немцам говорят, это полная фигня. Ну, китайцы говорят, да, мы заинтересованы, конечно, в европейском рынке, но производить мы автомобили будем исключительно в Венгрии, не в Германии, мы же не дураки.
9: Ну да, в Венгрии дешевле все равно.
10: Конечно.
9: Та же земля, там же больше всего тянет земля, аренда и
10: рабочие
9: и
10: места, налоги и энергоресурсы и так далее и тому подобное. Поэтому то, что рассказывают немцам, их просто обманывают.
9: Ну, посмотрим, к чему это приведет. Ежели примут очередные пакеты санкций, то, я думаю, ни к чему хорошему не будет. Причем для всех. Это плохо вообще для всего. Не только для них, просто они это раньше почувствуют. Слушай, 10 минут пролетели. С нами был Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время на Беларусь 4 Гомель». Михаил, спасибо, что пришел, нашел время. Я знаю, тебе нужно бежать по делам, и у тебя сегодня передача выходит, да. Программа. Да, буквально 20 секунд можешь сказать.
10: Ну, я очень много интервью там брал и сравнивал, как журналистика работает в Беларуси и в Евросоюзе.
9: С медиафорума.
10: Да, и сегодня выходит в эфир.
9: На Беларусь 4 Гомель.
10: Да.
9: Во сколько? Не помнишь?
10: 19.30.
9: 19.30. Так что хотите не только услышать Михаила, но и увидеть, включайте Беларусь 4 Гомель в 19.30, и будет вам счастье.
11: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Сегодня, 21 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Ну и так как сегодня Международный день космоса еще отмечается, то порекомендую фильм с космосом связанный и который, наверное, задал планку очень высокую, который до сих пор и отсылки на этот фильм делают во многих известных произведениях. И многие, думаю, смотрели. А если не смотрели, обязательно посмотрите. Фильм аж 1968 года. И называется он «Космическая Одиссея, 2001 год». Это у нас режиссер Стэнли Кубрик снял в свое время, до сих пор на него мегатонны отсылок, и «Оскар» он получил за лучшие визуальные эффекты. Мультик «Валли» прям вот тоже с него немножечко, ну как немножечко взята ситуация. О чем кино? Экипаж космического корабля «Дискавери», капитан, помощники и бортовой компьютер HAL 9000. HAL, там отсылочка на HAL и прочие адские вещи. Должны исследовать районы галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. Но на пути их ждет множество неожиданных открытий. В общем, здесь и развитие всего мира, и как зарождалась жизнь, показана на Земле. Ну, одна из теорий. И сошедший с ума бортовой компьютер. В общем, фильм, говорю, очень сильно повлиял на индустрию о космосе, и многое, что сейчас снимается, брали именно оттуда. Так что, если не видели, посмотрите. Он может немножко показаться долгим и тягучим, в начале особенно, но потерпите и просто досмотрите до конца, поверьте, не пожалеете. Оценки высочайшие, 7,9 на Кинопоиске, 8,3 на IMDb, ну и в принципе, чего тут говорить. Такое надо смотреть. Спецэффект смотрится достойно даже сейчас. А иногда даже лучше, чем в многих современных киноподделках про космос. Рекомендую «Космическую Одиссею» 2001 года Стэнли Кубрика посмотреть.

0: нас рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Эх, был такой старый еще советский анекдот про японцев, когда говорят, что, о, слышали, в Японии изобрели аппарат для стрижки. Засовываешь голову в специальную такую штуковину, и она тебя стрижет как надо. Говорят, ну, у всех же головы разные, но это только до первой стрижки. Был такой анекдот, было смешно, но вот время прошло, и теперь, правда, не в Японии. Кибербарберы китайцы внедряют в своих городах. Киоски, вот кибербарбер, это киоск с роботом-парикмахером. Это, правда, не штуковина, в которую голову засовываешь, а прям руки тебя стригут. С помощью руки механические, естественно. 3D-скан анализирует форму лица, качество волос, выбирает стиль, который подходит клиенту. Стрижет с точностью, говорят, до миллиметра. А цена вообще там какая-то смешная, что-то в районе 30-40 центов выходит. Да, даже не доллар какой-нибудь. Вот, так что у нас эти центрифуги, или как эти штуки называются? Еще раньше для химзавивки, я помню, маленький был, женщины сидели, вот, на голову надевали волосы там, завивали, сушили, что они там делали. Вот, оказалось все немножечко не так, но принцип тот же. Короче, смех смехом, а будущее, оно уже наступило.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и в завершение эфира еще одна забавная история произошла. Она в США. Там есть женщина, ей 81 годик. Она пенсионерша, и она стримерша. Ник у нее Грэма Крекерс, такая бабушкина печенье. Вот Андрей Баранов пришел ко мне, аж заинтересовался. Стал на известной. Так вот, скрутил ее спецназ в прямом эфире. Сидела она, играла, и какие-то интернет-тролли сделали ей сватинг. Это такое ложное сообщение в полицию о серьезном нарушении. Но там же не знали кто. Взяли спецназ, оружие, все, и полетели. Оказалось, там бабушка стримила. Такие вот дела. Но все закончилось хорошо, полицейские посмеялись, бабушка тоже. Но так шутить нельзя над взрослыми людьми. Особенно, когда им 81 год. Кстати, у нас тоже тут коллега повзрослела. Сегодня день рождения у Алисы Васильковой, с чем мы ее категорически и поздравляем. И желаем дожить как минимум до 81 года, и чтобы стримила там, или что она любит, увлекается, чем занимается. Можете у нее в Инстаграме посмотреть. Андрей Баранов намекнет нам на новости следующего часа.
2: Обязательно. Сегодня такие деловые новости. У нас очень много будет переговоров по экономической сфере.
1: Вообще у нас или в мире?
2: Лично в Гомеле. У нас форум такой очень
1: интересный. Отлично, вот об этом и узнаем. Ну, а я всем желаю отличного дня, хорошего настроения и до встречи завтра утром.

0: в Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Во время проведения последних звонков столичная милиция будет нести службу в усиленном варианте. В субботу пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для обеспечения охраны общественного порядка во всех местах проведения торжеств, в том числе на церемонии возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой» и масштабном общегородском последнем звонке в Минск-арене, будут нести службу сотрудники минской милиции. Обеспечивать дорожную безопасность будут экипажи ГАИ. В связи с запланированными мероприятиями по всему городу будут усилены наряды в местах массового отдыха граждан, парках и скверах. На Рогачевском молочно-консервном комбинате делегация Ферганской области ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции. Накануне гости изучили технологию производства бренда «Гомельщины» – сгущенки. С руководством предприятия представители Узбекистана обсудили возможность увеличения поставки молочной продукции из Гомельской области. Делегация Брянской области во главе с врио-губернатора Егором Ковальчуком прибыла на Гомельщину. На границе двух регионов гостей традиционно встретили хлебом с солью. Сегодня в юго-восточном регионе состоится пятый форум «Гомель-Брянск». Впереди насыщенная деловая программа. Гандбольный клуб «Гомель» – серебряный призер 34-го чемпионата Беларуси. В финальной встрече гандболистки клуба «Бенту» «Белас» подтвердили статус одного из сильнейших клубов страны и завоевали золотые награды чемпионата. Они одержали победу над гандбольным клубом «Гомель» со счетом 33-30. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания Biocool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
2: Техно-джунгли.
1: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив — двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «21 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Баскетболисты Гродно 93 и Минска начинают решающую серию за золотые медали 34-го чемпионата Беларуси. Действующие чемпионы свои домашние встречи проведут на площадке Лиского спорткомплекса «Олимпия». Сегодняшний поединок начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире телеканала «Спорт ТВ». В субботу, 23 мая, там же пройдет второй матч, а 27 мая Минск примет Гродно 93 на своей арене. Белорус Иван Кудинов вышел в схватку за бронзу на проходящем во Франкфурте чемпионате Европы по карате. Наш спортсмен поборется за медаль весовой категории свыше 84 килограммов. На старте турнира призер чемпионата мира победил атлетов из Северной Македонии и России, но в четвертьфинале уступил Угуру Акташу из Турции. В утешительном поединке Кудинов одолел серба Джорджа Тисановича. Соперником Иванова в бою за третье место 23 мая станет хорват Анжело Квесич. Футболисты Борисовского «Батэ» сыграли в ничью с Минским «Динамо» в заключительном поединке 8-го тура чемпионата Беларуси. После недавнего поражения в финале Кубка Беларуси динамовцы очень хотели взять реванш у «Батэ» на поле Борисов-арены, но не сумели добиться успеха. Игра завершилась без забитых мячей 0-0. В решающем поединке кубкового турнира борисовчане одолели минчан в серии после матчевых пенальти и в шестой раз стали обладателями трофея. На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками.

0: Реклама на радио.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Минске сегодня состоится торжественное открытие 5-го республиканского форума молодых ученых учреждений высшего образования с международным участием. 230 исследователей из Беларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана будут обмениваться опытом, примут участие в научном нетворкинге. Кроме того, участники освоят и инструменты для исследований и выступят на международной конференции по 6 секциям на ведущих площадках Минска. Член Совета Республики Екатерина Зинкевич накануне встретилась с коллективом Кармянской ЦРБ. Главной темой стали тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Участники обсудили современные тенденции туристической отрасли и потенциал Кармянского района в данном направлении. Сенатор проинформировала участников о разработке и принятии программы социально-экономического развития Гомельской области на 2026-2030 годы и обратила внимание на то, как важно сохранять историческое наследие, природные богатства и культурные традиции белорусского народа. Первая часть программы 5-го регионального форума «Гомель-Брянск» – официальная встреча председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с врио-губернатора Егором Ковальчуком. По итогам 2025 года Брянская область занимает 4-е место в товарообороте Гомельщины, отметил Иван Крупко. Ведущими направлениями сотрудничества стали машиностроение, строительство, мясопереработка, пищевая промышленность. Широко развивается взаимодействие по всем социальным вопросам. Глава региона выразил уверенность, что подготовленные в рамках форума площадки позволят реализовать новые проекты, найти новые точки роста для дальнейшего развития. В Гомеле накануне состоялось торжественное открытие регионального фестиваля театрального искусства «Славянские театральные встречи». Культурный форум собрал в одном городе лучшие региональные театры Беларуси и России, чье творчество обращено к славянской культуре, истории и драматургии. В сквере Кирилла Туровского гостей встречал завораживающий перформанс «Живые скульптуры». На сцене драмтеатра презентовали спектакль «Лес» Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого. Впереди 5 дней настоящего праздника. Поклонники искусства увидят постановку на любой вкус, будут задействованы 3 сценические площадки областного центра. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
1: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Музыка твоей

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду. На оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Первого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: света за один час. Это возможно. Еринде дур. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье,

0: мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техноджунгли.
0: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

Внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Don't you know I'm

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: А
1: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029 34 11 34 8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Премьер-министр Александр Турчин провел оперативное совещание ситуации в строительстве. По итогам 4 месяцев участие приняли руководители заинтересованных государственных органов. В видеоформате к разговору были подключены заместители председателей облсполкомов и Мингорсполкома, что позволило провести детальный обзор ситуации на местах в режиме реального времени. Основная задача – нацелить все регионы республики во главе с Минстроем архитектуры на безусловное обеспечение положительной динамики в строительстве и выполнение доведенных показателей. Для сотрудничества нет границ. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписали план мероприятий на 2026-2029 годы по реализации соглашения между Гомельским облсполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. План мероприятий по реализации соглашения о взаимном сотрудничестве между Гомельским горосполкомом и Брянским городским советом народных депутатов на 2026-2027 годы завизировали председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович и глава города Брянска Марина Дбар. 28 мая в Гомеле пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям просит граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется. Молодежь Гомельщины уверенно заявляет о себе на 20-м Гомельском экономическом форуме, представляя флагманские проекты республиканского инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Это уникальная площадка, где смелые замыслы молодых ученых, студентов и работающей молодежи региона превращаются в реальные экономические драйверы. Гомельские инноваторы презентуют проекты, которые способны изменить ландшафт отечественной науки, промышленности и социальной сферы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Мальчик хочет тамбо, чики-чики-та. Помните такую песню? Ну, те, кто примерно такого возраста, как я, точно помнят. С вами Олеся Василькова. Сегодня 21 мая. И я, честно говоря, без лишней скромности скажу, что у меня сегодня день рождения. Я всегда очень радуюсь этому дню. Поэтому с удовольствием буду принимать ваши поздравления или приветы. Мне будет очень-очень приятно. Пишите в наш Телеграм или на наш Вайбер. Ну, а пока о музыке.

0: тоже в этот час ворвется, иначе все это зря.
1: Смотри, какие друзья, и все обиды некрасивые не пережить. С тобой нам просто нельзя.
0: I'm begging. Также впереди Måneskin, begging.

Очень классная новинка от Артика и Асти, Егора Крида, «Карма». Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберет. И еще один красивый дуэт, Акмаль и Джелагония, «Давай строим пожар». И наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите, всем хорошего дня.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

рассказываю вам про партнерок нашего выездного эфира, посвященного Сожскому полумарафону. 23 мая он состоится. И это Mi Buy, официальная розничная сеть техники Xiaomi. В Mi Buy оплата частями до 20 месяцев на технику Xiaomi. Процентная ставка всего от 0,001%. Приходите за покупками в ТРЦ, Мандарин Плаза, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: Stars. Гороскоп за минуту.
1: А сейчас у нас гороскоп за минуту. Рассказываю вам все на сегодняшний день. Овны, сегодня лучше сначала слушать, а потом уже действовать. Тельцы, спокойствие поможет вам быстро решить чужую проблему. Близнецы, внезапная идея может принести отличные результаты. Рак, неожиданная встреча напомнит о чем-то важном. Львы, день принесет шанс показать себя с лучшей стороны. Девы, не бойтесь менять привычный порядок. Перемены окажутся полезными. Весы, кто-то попытается втянуть вас в спор, но не тратьте свои силы зря. Скорпионы, ваша уверенность сегодня особенно впечатляет окружающих. Стрельцы, пора сделать то, что, на что вы давно не решались. Козероги, сегодня хороший день для наведения порядка и завершения дел. Водолея вас ждет приятное совпадение, которое поднимет настроение. И рыбы, сегодня даже мелкая победа подарит ощущение большого успеха. Это был гороскоп на сегодня, 21 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в Мебельный квартал.
4: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
5: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речица на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: выпуск новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: Итак, расскажу про наших партнеров. Фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Гагарина 57, Царикова 20/3, Головацкого 136. Еще один партнер – это кафе «Драник». Место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» просто, по-домашнему и вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Так, я напомню, я вам хвасталась, что сегодня у меня день рождения, мне присылают сообщения, буду их зачитывать, мне очень приятно. Олеся, с днем рождения, Анастасия пишет. Желаю, чтобы ваша жизненная программа была наполнена только хит-парадом радостных событий и стоящих оваций. Класс! Пусть вдохновение никогда не кончается. Каждая новая идея находит самый горячий отклик. И крепкого здоровья, внутренней гармонии и того самого заряда, который вы дарите другим. Спасибо большое, Анастасия, мне очень приятно. Пишите свои сообщения. Я без лишней скромности, да, всегда люблю говорить, что у меня день рождения. Наш Вайбер плюс 375 29 34 11 34 8.

привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Дубльской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
5: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: сейчас 12.57, то вы знаете примерно, что я вам скажу. Андрей Баранов уже подготовил для нас новости актуальные и, надеюсь, хорошие. Привет, Андрей.
1: Все новости самые хорошие. Привет, Олесь. В Минске прошел первый образовательный медиафорум. Расскажу, какие там успехи были сделаны в этом плане. Ну и сегодня президент у нас прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил.
0: Хорошие новости. Об этом не только Андрей расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. Обязательно.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Подробности в следующих выпусках новостей. В Минске прошел первый образовательный медиафорум «Альфа-Спектр». Мероприятие, приуроченное ко дню пионерской дружбы, собрало 140 талантливых юнкоров со всей страны, победителей областных и республиканских конкурсов медиатворчества. Участники изучали мобильную режиссуру, репортерское мастерство, продвижение в соцсетях и защиту от интернет-мошенников. Также они посетили ведущие республиканские СМИ, музеи, киностудии и встретились с топовыми блогерами и журналистами. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко накануне встретился с делегацией Ферганской области и поблагодарил Хакима Хайрулло-Базарова за личное участие в 20-м Гомельском экономическом форуме. Глава региона поблагодарил важного гостя за особое внимание Гомельщине, пригласил членов делегации принять участие в сессиях форума. Руководители области обсудили развитие сотрудничества в племенном скотоводстве, молочном и мясном животноводстве, деревообработке, вопросы партнерства в машиностроении. В рамках 20-го Гомельского экономического форума делегация из Ферганской области посетила Гомель-Госплемпредприятие. Сегодня на производственной базе в поселке Калинина содержится более 1000 голов, в том числе быки-производители галштинской породы, а также маточное поголовье. Также племпредприятие работает над селекцией свиней мясных пород. Гости высоко оценили потенциал предприятия и пригласили его представителей к себе в страну для обмена опытом. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Саша Санта открыл этот час. «Место тысячи». Вот так называется песня. С вами Олеся Василькова. 21 мая сегодня. Это значит, что у меня день рождения. Я такая нескромная, говорю об этом. Поэтому жду ваших поздравлений. С удовольствием буду зачитывать. Мне будет очень приятно. Еще впереди мировое время, прогноз погоды и что-нибудь еще расскажу вам. Расскажу про сожский полумарафон. У нас совсем скоро он состоится. 23 мая. Ну и, конечно, о музыке тоже расскажу сейчас. Впереди послушаем Алсу и Натана «Буду я любить тебя всегда».

Также впереди Адам Ламберт и Сигала «You Make Me Feel». Еще в этом часе послушаем Тувилу «Borderline». Новинка от Полины Гагариной «Твоими руками». И в конце часа снова дождь от Мии Бойки. Ну, надеюсь, дождя все-таки не будет. Ну и привет, поздравления. Пишите на Viber 29 код 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Добрым утром, дорогие друзья.
4: Дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
5: И стань частью нашей команды.

0: Мировое время.
1: А теперь мировое время на Гомель-ФМ. С вами Олеся Василькова. Житель США Дэниел Парк уже давно увлечен культовыми сувенирными медвежатами Bear Brick, какие-то у них там популярны. И рассказал, что его дочка спросила, почему бы ему не попробовать попасть в книгу рекордов Гиннесса. А действительно. И в итоге он стал официальным рекордсменом, потому что он собрал, знаете, сколько? 3482 сувенира. Вот делать нечего взрослому мужчине, простите. Все полки в его доме заставлены красочными пластиковыми фигурками. И привлекает внимание любого человека. Там все даже похоже на музей. Ну, поздравляем, что тут сказать. Ну, а в США сейчас 6 часов 20 минут. А вот недавно гражданин Великобритании застрял во Франции. Расскажу сейчас почему. 40-летний Карл Филлис должен был вылететь из Лондона. В Лондон, точнее. Но несколько страниц его паспорта съела собака друга по кличке Ксена. Филлис оставил паспорт в сумке на столе в квартире приятеля. Но когда вернулся через часик, то застал щенка на диване с документом в зубах. По его словам, щенок жевал паспорт как лакомство. Вкусненькое ему было, да? Причем сильнее всего повредил самую важную страницу с фоткой. И мужчине пришлось обращаться в британское консульство, но в итоге он смог вернуться на родину, но только через несколько дней. Ох, эти собаки, что бы они ни делали, все равно мы их любим, это факт. Но в Великобритании сейчас 11 часов 20 минут. Это было мировое время. Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти 4,9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!
1: И да, расскажу вам о наших партнерах подробнее. Цветы от Jasminka.by. Доставка цветов по Гомелю и области. Сухие цветы, эксклюзивные предложения и индивидуальный подход. Jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Интернациональная 33 ZIP и Быховская 112 Green. Еще один партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «Раз-два.by» и выбирай то, что по душе тебе сегодня. Номер телефона 7313.

Так, у нас в Телеграме прилетело сообщение для меня, потому что у меня сегодня день рождения. Алена пишет. Ален, привет. Леся, наша милая, любимая ведущая дневного эфира. Свет, ты прекрасный человек и замечательная мама. Спасибо большое. С днем рождения. Всех благ, успехов во всех начинаниях. Оставайся собой, ты прекрасна. Мне очень-очень приятно, что я вас заряжаю все-таки позитивом каждый день. Я очень стараюсь для моих любимых слушателей. Спасибо огромное. Пишите свои приветы, пожелания, поздравления в нашем Вайбере 29, код 3411 3408, ну или в нашем телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: продолжаю рассказывать о наших партнерах выездного мероприятия. Сожский полумарафон состоится 23 мая. Мы там тоже будем. И будем раздавать подарочки, конечно. Наш партнер – ресторан «Пряности и радости». Это самое вкусное хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон, код 29-80-70-330. И еще один партнер – это торговый центр «Мебельный квартал» на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155.
1: Лучшее не краины.

0: 17.56 на часах. Андрей Баранов уже прибыл в студию со свеженькими новостями.
1: Во-первых, с днем рождения!
0: Спасибо!
1: Во-вторых...
0: О новостях, во-вторых.
1: Да, во-вторых, о новостях. Расскажу, чем же отличилась молодежь, потому что они формировали определенный образ, такой вот у нас патриотический,
0: так,
1: духовный и нравственный. И вот они молодцы, они в созыве очень большую работу сделали.
0: Хорошо, это здорово. Об этом не только Андрей расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Не прощаюсь, как обычно, еще. Услышимся в следующем часе. Остаемся на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня прибыл в ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе. Глава государства осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара электронного пуска. То есть все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, с единственным важным нюансом – непосредственно запуска ракеты не было. Белорусский лидер пообщался с расчетом пусковой обстановки, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров. С 26 мая по 5 июня десятиклассники учреждений общего среднего образования Гомельской области примут участие в учебно-полевых сборах для юношей и занятиях по медицинской подготовке для девушек. Сборы будут длиться 10 дней. Практические занятия для девушек будут организованы на условиях дневного пребывания на базе учреждений здравоохранения подразделений Красного Креста и МЧС. Сборы для юношей предполагают круглосуточный режим пребывания, однако в отдельных районах будут организованы занятия на дневной основе. В Гомеле участники 5-го регионального бизнес-форума возложили венки и цветы к мемориалам на площади Восстания. Представители делегации Брянской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Егором Ковальчуком почтили память советских воинов и жертв войны минутой молчания. В церемонии возложения приняли участие руководство региона и Гомеля, губернатор Гомельщины Иван Крупко, председатель Гомельского областного совета депутатов Екатерина Зинкевич и мэр Гомеля Руслан Пархомович. Накануне подвели итоги деятельности первого состава молодежного совета при горсовете 29-го созыва. Председатель Гомельского городского совета депутатов Елена Алексина и коллеги-депутаты горсовета торжественно встретили и чествовали членов первого совета молодежного совета при горсовете. Искренне благодарили и направляли пожелания дальнейшей успешной деятельности с опытом, который приобрели за 2 года с депутатским корпусом Гомеля. Теперь эстафету примет новый состав кандидатов, которые прошли защиту своих проектов и подтвердили желание быть полезным городу. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
5: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Прекрасное сегодня у меня настроение, впрочем, практически как и каждый день. Оно у меня во время эфира поднимается, даже если не было до этого. Вот так-то. С вами Олеся Василькова. У меня сегодня день рождения, можете присылать приветы. А еще, кстати говоря, хорошая новость. Сегодня буду разыгрывать в этом часе билеты на мероприятие «Ночь музеев 2026». Вчера разыгрывала или позавчера, уже сама забыла. И сегодня тоже буду разыгрывать. Поэтому скоро будет вопрос. Ну как скоро? Давайте после погоды сделаем. Буду задавать вам вопросик, ну и на него нужно будет правильно ответить. И кто ответит правильно и самый первый, тот и получит билеты. Все как обычно.

Я подарю тебе все. Ну, дарите, дарите, конечно. Это группа 5 утра. И наш номер Вайбера, напоминаю, плюс 375-29-34-11-34-8-7. Классного четверга.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
2: Лучшие не краины.

Ну, давайте о партнерах вам расскажу. Обязательно это условие. Сорский полумарафон у нас 23 мая состоится. Будут подарочки от нашего партнера. Медицинский центр Белсона. Консультации специалистов. Пластическая хирургия. Эндоскопическая диагностика. УЗИ, МРТ, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. И еще один партнер. Это компания Санит. Белорусский бренд качества. Качественных матрасов и товаров для сна. Победитель народного выбора покупателей номер один. Выбирайте комфорт, которому уже 20 лет доверяют тысячи семей. Санит – это стандарт качественного сна.

0: Твоя реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ну что ж, продолжаю рассказывать про наших партнеров. Еще один – это Городейский сахарный комбинат. Городейский сахарный комбинат – надежное качество и яркий вкус. Приходите по адресу Гомель, Карповича, 28, место 18. И выбирайте сахара, джемы, десерты, топпинги и соки. У нас все лучшее и сладкое для вас. Еще один партнер – это магазин цветов Black Roses. Подарить праздник и хорошее настроение легко. С Black Roses. Свежие букеты, честная цена, индивидуальный подход. Гагарина, 36. Black Roses. Подари настроение. Телефон доставки +375 25 613 52 56.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти 4,9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

еще скоро, а точнее прямо сейчас, буду разыгрывать... Что разыгрывать? Пригласительный на две персоны на мероприятие «Ночь музеев 2026». Поэтому вооружаемся своими телефончиками. Номер вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, внимание, вопрос. Сначала расскажу, что вот такой факт, что до того, как акция стала называться «Ночь музеев», она существовала под совсем другим названием. Во Франции в 99 году мероприятие проходило под девизом «Пробуждение природы и искусства». Но организаторы быстро поняли, что магия картин работает на полную мощность только тогда, когда за окном темно. Так вот, вопрос, как же называлась эта акция во Франции, именно во Франции, до того, как она официально стала «Ночью музеев». То есть вместо «ночи» было другое какое-то слово, такое красивое. Подсказку вам дам, оно связано с прекрасным временем года. Поэтому вместо «ночи» было другое слово. Как же называлась эта акция во Франции раньше, до того, как она стала «Ночью музеев». Поэтому пишите, и кто первый напишет, ну, тому и достанутся пригласительные билетики. Жду ваши ответы.

0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
1: Телефон 343-343.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
0: У нас рекламируются все.
6: Сегодня разыгрываю пригласительный на две персоны на мероприятие «Ночь музеев-2026». Спасибо вам за правильный ответ.

была Ольга. Олечка, я вас поздравляю. Последняя цифра номера 3914. Сейчас я вам напишу, как можно забрать билетики. 23 мая, кстати, это состоится в 19:00. Сейчас все напишу. Всем спасибо большое за участие.

0: Почему одних людей комары атакуют постоянно, а других как будто не замечают? Есть такое у вас? Все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни, оказывается. Эксперты говорят, что духи, например, с экстрактом лаванды, ароматизированные лосьоны, солнцезащитные кремы и даже стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Еще одним из самых магнитов для комаров является молочная кислота. Это вещество вырабатывается в мышцах при физических нагрузках и выделяется с потом. Но и частое дыхание тоже увеличит выброс углекислого газа, по которому комары определяют потенциальную жертву. Ну а еще москиты обладают достаточно хорошим зрением. И одежда темных цветов делает человека более заметным для них. Поэтому, в общем, осторожно, пользуйтесь этой информацией, вдруг пригодится.
1: Реклама на радио.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
8: Лучшее не краины.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Yeah.

0: или нет.
1: Веришь или нет, веришь или нет. Ну а мы всегда верим новостям Андрея Баранова, потому что они достоверные и точные.
2: Потому 100%. Что я их обязательно проверяю.
1: Это правильно. Ну что расскажешь?
2: Вот сегодня Гомель — это уникальный город для достижения каких-нибудь результатов, особенно в плане экономики, потому что целых 2 форума проходит.
1: Супер! Об этом не только Андрей расскажет очень скоро. Пока для вас «Пчела», «Нас свяжут вместе» называется песня. С вами была Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12. Пока-пока.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил военные учения и пообщался с расчетом пусковой установки. Глава государства подчеркнул важность качественной подготовки личного состава, командиров и офицеров. Он вспомнил, что когда-то мечтал об этой машине, а теперь таких установок уже несколько. Командир ракетной бригады Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск почти не отличается от боевого. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Мероприятие пройдет 22 мая в Ашхабаде в узком и расширенном составах. По итогам заседания главы делегации подпишут итоговые документы. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Доброй традицией стали хоккейные матчи между командами Гомельской и Брянской областей. В рамках 5-го регионального форума «Гомель-Брянск» сыграли молодежные сборные из двух регионов – Гомель против Стародуба. Матч открыли председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко и в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Они вбросили первую шайбу игры, пожелали ребятам красивой игры, а болельщикам ярких эмоций. В Гомельской области проходит юбилейный 20-й Гомельский экономический форум. Он посвящен развитию промышленности, экспорта, инноваций, инвестиций, малого и среднего бизнеса и туризма. Ключевой площадкой мероприятия стал Дворец культуры «Гомсельмаш», где состоялась стратегическая сессия «Агропромышленный комплекс». Генеральный конструктор предприятия Сергей Кузьменков представил новые разработки сельскохозяйственной техники, призванные повысить эффективность работ и снизить ресурсозатраты. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22.00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай», «Гомель-ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!

0: Пипец, что?
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Передаем утренний выпуск последних известий.
1: Гомель-ФМ – это радио.
2: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
1: Радио – это звук.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
4: И стань частью нашей команды.

0: категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. 4 высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзіёўскім, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней, у 1881, уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любяць успоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы, тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
1: Легкое подорожье.
2: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядиба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар советских воинов, загинувших подчас Великой Айчынной войны. Як вядома, у гэтых мясцінах проходили тяжкие бои. Каб добраться с Гомельского вокзала, необходимо сесть на автобус до Лоева, а там на мясцовом автовокзале пересесть на транспорт до вёскі Пераделка. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель, 22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городийский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: У нас рекламируются все.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Пандемия ускорила эру бесконтактных услуг, но даже дроны не решали проблему последние мили – доставки до двери в густонаселенных городах. Ответ пришел из Бостона, где стартап Autonomy создал робота Autobot – автономного курьера, способного пробираться через толпу, лестницы и даже снежные заносы. Робот размером с чемодан, оснащен лидарами, 6 камерами с обзором 360 градусов и мозгом на базе NVIDIA Jetson. Он строит 3D-карту местности в реальном времени, распознает 200 типов препятствий от детских игрушек до внезапно открывающихся дверей. Внутри термоконтейнеры с искусственным интеллектом, который контролирует температуру. Пицца останется горячей, а мороженое не растает даже в 30-градусную жару.
1: Техно-джунгли.
2: А если его украдут, это вполне резонный вопрос. Корпус Autobot имеет GPS-трекер, датчики вскрытия и встроенную камеру с потоковой трансляцией. При попытке кражи робот блокирует колеса и включает сирену. Сейчас около 500 таких устройств работают в Нью-Йорке и Токио, доставляя заказы со скоростью 7 км в час. Компания прогнозирует, к 2027 году 40% городских доставок будут выполнять роботы, сократив пробки и выхлопы на 15%. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил. Тренировка стала первой с участием глав государств, хотя генеральные штабы проводят подобные учения ежеквартально. Белорусский лидер подчеркнул, что страны никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Президент осмотрел парк техники ракетной бригады в Осиповичском районе и увидел демонстрацию электронного пуска «Искандер». В Минске стартовал 5-й республиканский форум молодых ученых. Сегодня участников день был насыщенным. Торжественное открытие, пленарное заседание с представителями научного сообщества, экскурсия в музей истории Великой Отечественной войны, а еще научный нетворкинг и образовательный блок. Впереди участников ждет международная конференция с секционными заседаниями на крупнейших площадках Минска. Всего форум объединил 230 молодых исследователей со всей страны. Одна из точек в маршруте деловых кругов Брянской и Гомельской областей – предприятие «Алкопак». Производитель купорочных устройств для алкогольной и косметической промышленности развивает производство инновационной продукции медицинского назначения и стремится к увеличению экспортного потенциала. Гости увидели новый производственный комплекс по выпуску изделий медицинского назначения. Участники форума ознакомились также с преференциями, которые получают резиденты свободной экономической зоны, а также изучили вопрос социальной поддержки работников предприятия. Белорусские дорожники и ученые предлагают комплекс мер для снижения числа ДТП с дикими животными. Речь об установке заградительных сооружений вдоль дорог, обустройстве переходов для животных и ограничении скорости на опасных участках. Среди технологических решений – системы, предупреждающие водителей о выходе зверей на дорогу. Например, в Гомельской области на трассе М-10 уже 2 года тестируют интеллектуальный переход. Система датчиков фиксирует появление животного в полосе отвода и подает сигнал на дорожные знаки, чтобы привлечь внимание водителей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: «Гомель, внимание!» 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Xiaomi», «Гомель FM» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе! Редактор

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: где-то за один час. Это возможно. Ерунды дур. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Электроника EM02 или «Ну погоди», наверное, одна из самых популярных электронных игр в Советском Союзе. Если полазить по тематическим форумам, складывается четкое ощущение – в «Ну погоди» играли все. Начиная от школьников на переменах и заканчивая рабочими на заводах. Правда, заполучить подобный девайс, особенно в первое время после релиза, получалось далеко не у всех. При том, что объем производства «Ну погоди» только в 1985 году составил 400 тысяч экземпляров, и за каждую игру просили от 20 до 25 рублей. Разнообразные версии электроник производились по всему Союзу, от Евпатории до Калуги. Интересно, что не обошли стороной и заводы в Беларуси. Выпуск игрушек освоили витебский Эвистор и пинский Камертон. Находились даже экспортные варианты с надписями на английском языке. Как и во многих случаях с другой техникой, электроника ИМ-02 стала советским ответом на аналогичные устройства из других стран. Конкретно в этом случае на игровые приставки от японской Nintendo.
0: Олдскулы свело.
2: Геймплей у всех версий, кроме гоночного автослалома, был одинаков. Пользователю нужно ловить предметы, падающие с четырех полок. В «Ну погоди» этими предметами стали яйца, а ловящим их персонажем — волк. В активе было аж два уровня сложности — игра А, игра Б, а также имелась функция отображения часов с соответствующей клавишей «Время». Наконец, устройство могло выступать в качестве будильника, небывалая по тем временам многозадачность. Все варианты игр объединяло одно. Была легенда, что набравшему 1000 очков покажут мультфильм. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: 2029 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Фитнес-клуб «Атлет», кафе «Драник», цветы «Жасминка.бай». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Юниорская сборная Беларуси U19 победно завершила выступление в первом квалификационном раунде первенства Европы Сан-Марино. В последнем поединке группы Б3 беларусы обыграли сверстников из Словакии с результатом 3-0. Хет-трик в этой встрече оформил Андрей Лускович. Ранее подопечные Сергея Сосновского разгромили команду Сан-Марино сухим счетом 6-0. По два мяча забили Захар Драчев и Андрей Лускович. По одному голу свой актив записали Ян Приемко и Сергей Живушка. Кроме того, беларусы получили техническую победу в несостоявшейся встрече с латвийскими футболистами 3-0. В начале июня в Тбилиси пройдет турнир в группе Б7, в которой выступят юношеские сборные Грузии, Исландии и Черногории. Беларусы добыли вторую победу на старте нового сезона Евролиги. В поединке второго тура предварительного этапа белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо обыграли сборную Чехии с результатом 8-3. В составе белорусской команды трижды отличился Игорь Бриштель. По одному мячу забили Юрий Петровский, Егор Городецкий, Никита Чайковский, Иван Константинов и Михаил Августов. В стартовом матче в испанском Эль-Пуэрто де Санта-Мария беларусы легко переиграли команду Турции с крупным счетом 10-2. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира ATP Challenger в индийском Бангалоре. Беларусь обыграл в двух сетах мексиканского теннисиста Алекса Эрнандеса 6-1, 6-2 в поединке за выход в финал. Оппонентом Ивашко будет британский теннисист Хэмиш Стюарт. В 1/16 финала Илья Ивашко победил индийца Праджвала Дева 6-3, 6-2. Во втором раунде оказался сильнее еще одного индийского теннисиста Мэнша Суришкумара 6-1, 6-1. На этом у меня все с новостями спорта. Познакомил Андрей Баранов.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-19-20.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Включай

0: Реклама на радио.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировкой ядерных сил. Глава государства отметил, организационная часть прошла без сбоев, разумно, толково организована. Результаты пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих оказались высокими. Белорусский лидер подчеркнул, что военные попали в копейку и быстро освоили перспективные комплексы. В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце прошло 26-е заседание молодежной межпарламентской ассамблеи стран СНГ. В мероприятии приняли участие молодые депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, а также Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. С докладом о влиянии искусственного интеллекта на молодежь выступил первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что в Беларуси искусственный интеллект рассматривают как инструмент усиления человеческого потенциала при разумном регулировании. На закрытии 5-го регионального форума «Гомель-Брянск» главы регионов Иван Крупко и Егор Ковальчук обозначили ключевые результаты. Участники показали сильные стороны Гомельщины и Брянщины, наметили пути укрепления союзного государства через региональные проекты. Стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности, импортозамещения и сохранения совместных предприятий. По итогам будут сформированы направления для дальнейшего сотрудничества. Праздник строя и патриотической песни прошел в Мозыре. На базе местной школы под номером 7 выступили учащиеся 8 и 11 классов учреждений общего среднего образования. Лучшие команды были награждены дипломами. Команда средней школы номер 8 города Мозыря будет представлять районный центр на областном этапе. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Все скажет музыка.
8: Гомель, внимание! 23 мая. Масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры. Городейский сахарный комбинат. Ресторан «Пряности и радости». Торговый центр «Мебельный квартал». Медицинский центр «Белсона». Гомель-ФМ и Сожский полумарафон. Бежим вместе!

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ. На улице тепло. Дождались. Все-таки у микрофона Ани Мишина. Залетайте к нам в телеграм-канал обязательно. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. И подписывайтесь. Будем вместе общаться. И, в общем-то, начинаем вечерний эфир. Поехали. В этом часе мы услышим. Мод. Перемены – это красиво. Да, это всегда интересно и красиво. Только если в лучшую сторону.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
9: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

Гомель ФМ на связи. Время 17:15. Анимишна с вами. Ребят, хочу с вами поделиться вот такую интересную тему обсудить. Уже в сознательном возрасте, думаю, многим хочется все-таки реализовать свои детские мечты, планы. Ну, кому это удалось, кому не удалось, по-разному, да. Вот прекрасный есть пример. Белоруска получит диплом врача в 47 лет. Да-да. 47. Она заканчивает 5-й курс лечебного факультета Гродненского меда. Живет в общежитии, только по выходным уезжает домой. Ну, то есть, как молодой студент, да, то есть, живет обычную его студенческую жизнь. Это тоже очень интересно. Тут просто браво, хочется сказать. Мотивация очень крутая. Так что нам, друзья, все под силу, если мы это захотим. Напишите нам в наш телеграм-канал Гомель_FM, а кем вы в детстве хотели стать и сбылись ли ваши мечты и планы. Обязательно зачитаю все ваши комментарии.

0: выпуск новостей искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель FM.

0: Своя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области. Тут Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
8: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
9: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
10: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Switch Disco, React, звучал только что, точнее, звучит еще. Далее Кайли Миноук, Падам-падам. Кстати, ровно через неделю певицы отпразднуют свой очередной день рождения. Через пару минут о погоде.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 22 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами даже грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27. Достаточно тепло. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомель ФМ. И я, Аня Мишна, также вместе с вами. На улице уже вовсю тепло и классно. Кто планировал привести себя в порядок к лету? Ну, может, похудеть или как, успели? Или все еще планируете? Или все-таки лучше любить себя такими, какие есть? Да не заморачиваться. Напоминаю, что уже в субботу, 23 мая, вы сможете увидеть воочию наших ведущих Артема Аникина, Аню Смирнову и не только. Приходите, будет много розыгрышей, спортивные в том числе, с призами от нас и от наших партнеров. Кстати, о них. Партнер – фитнес-клуб «Атлет». Мечтаешь о теле атлета? Фитнес-клуб «Атлет» ждет тебя. Профессиональные тренеры, современные тренажеры и крутая атмосфера. Твой путь к успеху начинается здесь. Улица Гагарина, 57, Царикова, 20/3 и Головацкого, 136. Еще один партнер – кафе «Драник». Кафе «Драник» – место для семейных встреч, романтических ужинов или дружеских посиделок, где вкусная еда и уютная атмосфера. «Драник» – просто по-домашнему вкусно. Город Гомель, улица Пушкина, 14. Также партнер «Цветы от Jasminka.by». Доставка цветов по Гомелю и области Jasminka.by. Сухие цветы, эксклюзивное предложение, индивидуальный подход. Jasminka.by работает с организациями и физическими лицами. Улица Интернациональная, 33 ЗИП и Быховская, 112 ГРИН. Всех ждем!
1: Гомель, внимание! 23 мая – масштабное спортивное событие города. Сожский полумарафон. Розыгрыши, подарки, интервью с гостями и участниками. Прямые включения с места событий и диджеи любимой радиостанции ждут вас на набережной. Стартуем в 22:00 и до самого финиша. Наши партнеры – компания «Санит», доставка пиццы и суши «Раз-два», магазин цветов «Black Rose», «Мибай», официальная розничная сеть техники «Сяоми», «Гомель ФМ» и «Сожский полумарафон». Бежим вместе!
2: Все мы изначально.

0: нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

будет все как надо, будет все как нам надо, желательно. Кто о чем, а я о любви. Все-таки даже погода располагает говорить о ней гораздо-гораздо чаще. И по секрету о певице Славе, тут тоже про амур. В сети завирусились фотографии с гражданским мужем с подписью «Ой». На фото пара вновь вместе. Ну, конечно же, в комментариях люди обсуждают, что где, как, почему. То ли вроде расходились часто, сходились, но тем не менее. А вот они выглядят очень-очень даже счастливыми. Вот, несмотря ни на что, на некоторые качели и так далее. 15 мая у Славы был день рождения. Вот оттуда, видимо, и фотография. Что ж, пожелаем паре счастья и только счастья. Все-таки миром правит любовь. Далее послушаем Слава и Серж «Мы разные».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 17:53, почти 4. Многомиля ФМ, Аня Мишина с вами и Михаил Синицын с нами.
1: Да-да, вот он.
0: Миша,
1: я.
0: Миша, расскажи, в такую погоду тепло, да? Правда, круто, классно.
1: Жарко.
0: Жарко.
1: Жарко.
0: Мы все ждали, но дождались.
1: Но это вы
0: хотели,
1: ждали. Мне комфортно,
0: получайте.
1: Когда прохладно.
0: Вот так. Что лучше в эту погоду, принимать присягу или... готовиться к выпускному.
1: А, это ты к выходным намеки делаешь. Ну, я, естественно, хотел бы на выпускном побыть. Там прохладно, охлажденные лимонады. Ну, на присяге тоже, конечно, кому-то иногда весело бывает. Ну, есть же люди, которые хотят служить в армии, поэтому им будет по кайфу и там. Но лично для меня самое хорошее — это сидеть в прохладной ванне.
0: Согласна. Вот я бы, кстати, вот если бы девочки служили в армии, я бы хотела.
1: Такая, ну, ты немножечко... Смотри,
0: ну,
1: по контракту служить можно.
0: Это вот внутри, это я все... Нет. Не, вот сама фраза красивая, да, служить в армии.
1: Нет, так она как бы, ну, так красиво. И есть.
0: Знаешь как, какой ты вот человек среди вот женского пола, да, сильный, слабый, узнать, посоревноваться.
1: Куда тебя завернуло, ничего себе.
0: Научиться отжиматься, подтягиваться я не умею, ну ладно.
1: Слушай, у меня есть знакомый в военкомате, можем это тебе устроить.
0: Хорошо, буду иметь в виду. Маленький анонс, можно?
1: По новостям, ну, расскажу подробности о том, как глава государства провел время на совместной тренировке с Россией по ядерным силам, а также некоторые подробности жизни Гомельской области, в частности, про 20-й Гомельский экономический форум.
0: Ой, ждем, ждем. А мы, ребят, встречаемся уже в следующем часе. Я, Аня Мишина, буду также с вами на Гомель-ФМ. Дальше будет Сергей Лазарев, «Цвета одного».
2: Я тебя прошу, ни слова лжи, в часах бежит. В часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Тема армии, обеспечение безопасности каждый день на столе у президента Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам после проведения совместной с Россией тренировки ядерных сил. Глава государства отметил, что если мы меньше говорим об армии, чем посевной кампании, это не значит, что этот вопрос в стороне. Президент подчеркнул, что эта тема каждый день на столе. И он понимает, что экономика и безопасность – вопросы первостепенной важности. Александр Лукашенко заявил, что так будет и дальше. И призвал всех не переживать. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи пройдет 27 мая в Минске и Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники заседания обсудят вопросы, посвященные углублению цифровой интеграции и технологическому сотрудничеству Беларуси и России. Также в планах рассмотреть ряд вопросов, направленных на упрощение различных производственных процессов. Активно проходят сессии 20-го Гомельского экономического форума в областном и районных центрах. Сегодня в центре внимания сельское хозяйство, искусственный интеллект, научные достижения, туристический потенциал и женщины в бизнесе. В Реческом дворце культуры «Нефтяник» участники форума ознакомились с работой бизнес-академии компании «Беларусьнефть», обсудили повышение эффективности производственных процессов за счет внедрения искусственных интеллект-технологий, развитие кадров в условиях цифровой трансформации. Отдельное внимание уделили вопросам кибербезопасности. И еще одна новость напоследок. В рамках единого дня информирования в Гомельском училище Олимпийского резерва выступил министр спорта Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Сегодня в учреждениях спорта страны создаются максимально удобные и комфортные условия для тренировок юных спортсменов с целью достижения высоких результатов, отметил министр спорта. В ходе встречи с коллективом речь шла о перспективах развития туризма в нашей стране. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.11. Гомель ФМ на связи с вами Аня Мишна. Вместе с вами провожу этот жаркий и крутой вечерок. Кто еще не подписан на наш телеграм-канал, подписывайтесь. Гомель нижнее подчеркивание ФМ. Там только свежие новости и многое другое. Лови музыку этого часа. Клинк Гент споет про детей, которые куда-то бегут.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Познакомили ФМ, и с вами я, Аня Мишна. Ребят, а вы знали, что, оказывается, есть словарь необъяснимых состояний? Я читаю, мне так интересно поделиться с вами. Называется состояние опия. Для меня это тоже новое, наверное, как и для вас, новое слово. Означает это специфическое чувство возбуждения и легкой тревоги, которая возникает, когда вы смотрите кому-то прямо в глаза. Интересно. Дальше. Сондер. Внезапное осознание того, что каждый случайный прохожий живет жизнью такой же яркой и сложной, как ваша. Бывало иногда, очень такая глубокая мысль, кстати. Крисализм. Мертвая тишина и чувство абсолютного уюта внутри дома во время грозы. Ну, правда же? Вот это вот состояние тишины и спокойствия, это раз. А во-вторых, когда, лично мне, когда идет дождь и непогода, да, вечером все дома, и я тоже дома. Ну, интересно. Эллипсизм. Это печаль от того, что вы никогда не узнаете, чем закончится история. Да, да, вы понимаете, что не видите будущее через 50 или 100 лет. О, это глубокая мысль, ладно. В общем, состояний оказывается множество, а мы и не знали. Далее будет песенка «Биограф, ты океан».

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
5: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
6: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Пэдлтон, All We Got. А что мы имеем? Любовь и хорошее настроение. Если музыка побуждает вас танцевать перед зеркалом, а вам не с кем, то ищем зеркало и танцуем, как это делает Полина Гагарина.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 22 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 22, плюс 27 градусов. Погода шикарная, что ж, наслаждаемся. На выходных можно запланировать даже позагорать. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр, где знают все.

Песня называется «Я-я-я», а это я, Аня Мишина, с вами. Итак, друзья, погода располагает все чаще. Вечером прогуливаться по улице и гораздо позже завершать свой день. А это чревато, конечно, ну чем? Опозданием. На работу можно опоздать, естественно. Ну, бывает всякое. Так, что хотел рассказать. Вот вам подборочка некоторых вариантов, как креативно оправдаться за опозданием. Первое. Моя подушка взяла меня в заложники. Пришлось вести долгие диалоги. Вариант? Вариант. Второе. Я боролся со сном. Сон победил, но я взял реванш и пришел. Тоже вариант. Меркурий зашел в ретроград, и мой навигатор сошел с ума. Ну, кстати, Меркурий — это вообще обычная женская тема. Идешь иной раз и забываешь вообще, куда ты идешь. Я, кстати, однажды разговаривала по телефону. Разговор был очень важный. Я много думала, ну, понятно, о чем-то мы там, не помню, говорили. И одновременно я что-то брала из холодильника. Как-то машинально. Я даже помню, что это была рыба, точно рыба. А вот куда я ее потом положила, увы, не помнила. Но самое интересное, я обыскала все везде, а она оказалась на антресолях. Вот как и почему? Вопросов просто нет, и нет ответов. Ребят, а как вы креативно оправдывались за опоздание? И у вас вообще, может, прокатило? Пишите нам в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM. Зачитаем. А дальше послушаем, прыгнем в тачку и уедем в туман.

0: Пестас.
1: Ай, куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
0: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Ребят, на часах 18:47. С вами Аня Мишна, вы на Гомеле ФМ. Вчера, кстати, ребят, прогуливалась вечером по набережной, и уже полным ходом идет подготовка к Сошскому полумарафону. Так что побежали вместе с вами на праздник. Будет интересно. Конкурсы, призы. Вот, и сейчас подробнее расскажу о партнерах полумарафона. Так, партнер — доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз-два.by и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один партнер – ресторан «Пряности и радости». Это самые вкусные хинкали, узбекский плов, манты и хачапури. Попробуйте сочетание восточной экзотики и европейской классики для вашего гастрономического удовольствия. Город Гомель, улица Комсомольская, 6. Телефон с кодом 29 80 70 330. Также партнер – торговый центр «Мебельный квартал». «Мебельный квартал» – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов мебели. Город Гомель, улица Барыкина, 155.
1: Улучшение краины.

0: Черногории представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: на Гомеле ФМ на часах 18:56.
1: В этот раз попало.
0: Что уже, да, почти пятница.
1: Почти?
0: Конечно.
2: А я думал, уже пятница.
0: Это не может не радовать. Миша, вопрос. Ты знаешь такое слово? Шема Мичама. Шема Мичама.
1: Кого?
0: Быстро можешь выговорить?
1: Шема Мичама?
0: Не знаешь.
2: Не
0: или
2: знаю,
0: знаешь?
2: Нет.
0: Признавайся.
2: Что это?
0: Я думала, ты знаешь все. Оказывается, нет. Это означает, что ты случайно, Миша, ненарочно, что все съел.
1: Все съел? Шема Мичама?
0: Да.
1: О, понял. Надо запомнить. Надо запомнить. Шема Мичама.
0: Звучит, это для
1: конечно,
0: тебя характерно?
1: Интересно.
0: Да?
1: Иногда бывает, особенно если это про сладкое идет речь. Я сладкоежка.
0: Значит, в точку, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, мед.
1: Отсылка на предыдущую песню.
0: Да, может быть интересная, не может быть, наверняка будет интересная новость.
1: Абсолютно интересные новости. Да. Сначала будет рассказ о том, как глава нашего государства и глава российского государства пообщались по итогам совместной тренировки ядерных сил, а также небольшие подробности о том, какой закон подписал глава государства сразу после этого мероприятия.
0: Интересно, интересно. С нетерпением ждем. А нам надо прощаться до завтра. С вами все два часа была я, Аня Мишина. Буду с радостью ждать завтра. Услышимся в 17 часов. Оставайтесь с нами на Гомеле ФМ. Пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин связались по видеоконференц-связи в ходе совместной тренировки ядерных сил. Глава белорусского государства поделился впечатлениями о прошедшем событии и отметил, для каких целей нужно данное оружие.
6: Владимир Ильич, рад видеть вас и руководство Вооруженных сил Российской Федерации. Вам желаю здоровья после этой трудной недели прошедшей. Я то знаю, что это такое, особенно визита на Восток и возвращение. И поздравляю вас с успешным визитом к нашим друзьям, Китайскую Народную Республику. Я также хочу поприветствовать всех военнослужащих, всех, кто участвует в сегодняшней тренировке. Да, действительно, это первая такая совместная тренировка, как вы сказали, но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы и министры обороны проводят ее ежеквартально, но без нас. Поэтому спасибо военным за то, что пригласили. Мы с вами еще зимой, помню, обсуждали перспективу участия двух президентов в этих учениях, в этой тренировке. И тогда согласились, что где-то близко к этому времени мы побудем на этой тренировке. Там еще раз благодарю всех тех, кто готовил это мероприятие и кто пригласил нас, меня и Владимира Владимировича, на эти сложные мероприятия. Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Я тут, Владимир Владимирович, объехал все объекты вокруг, посмотрел в Беларуси, на востоке, в центре. Все находятся в хорошем состоянии. Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны нашим совместной нашей работой. И думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. И, естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей. Спасибо, Владимир Владимирович, вам. Спасибо сотруднику Генерального штаба Беларуси и России, а также министрам обороны, которые присутствуют также здесь. Спасибо вам.
5: Также президент подписал закон, ратифицирующий соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них. Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения ввозимого контроля за их оборотом. И еще одна новость напоследок. Гандбольный клуб «Гомель» – серебряный призер 34-го чемпионата Беларуси. В финальной встрече гандболистки клуба БНТУ «БелАЗ» подтвердили статус одного из сильнейших клубов страны и завоевали золотые награды чемпионата. Они одержали победу над гандбольным клубом «Гомель» со счетом 33-30. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
7: Танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение.
9: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радио-вечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель, 22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко доволен итогами совместной с Россией тренировкой ядерных сил. Об этом глава государства заявил в общении с журналистами. Президент отметил, организационная часть прошла без сбоев, разумно, толково и организованно.
4: Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев, разумно, толково, организовано взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели в ходе учений, видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановое учение. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но вот в таком комплексном и на высшем уровне мы впервые проводим эти учения. Но еще прошлой зимой с президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, мы будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, которые размещены у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации ядерные триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, он участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо. Что касается результатов, точности попадания и так далее, пуски осуществлялись. Вот мы только что получили, начальник генштаба доложил, получили результаты из Капустиного Яра, где наносили удар наши «Искандеры» российского производства. Ну, как он сказал, попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать.
3: Также глава государства Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Индонезией с другой. Этот международный документ направлен на упрощение взаимной торговли, что позволит создать условия для расширения экспортных поставок и обеспечить экономию на уплате таможенных пошлин. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией призвано содействовать выходу на новые рынки, которые охватывают страны с совокупным населением около 500 миллиардов человек. И еще одна новость напоследок. В Гомеле накануне состоялось торжественное открытие регионального фестиваля театрального искусства «Славянские театральные встречи». Культурный форум собрал в одном городе лучшие региональные театры Беларуси и России, чье творчество обращено к славянской культуре, истории и драматургии. В сквере Кирилла Туровского гостей встречал завораживающий перформанс «Живые скульптуры». На сцене драмтеатра презентовали спектакль «Лес» Брянского областного театра драмы имени Алексея Толстого. Впереди 5 дней настоящего праздника. Поклонники искусства увидят постановки на любой вкус. Будут задействованы 3 сценические площадки областного центра. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Опять
8: куда?
9: Зачем?
10: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 2 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

окажемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
0: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Михаил Синицын. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам о том, как идут работы над усовершенствованием полонеза. Цитата. «Ракетостроение – это одно из новых направлений. Мы совершенствуем наши полонезы. Хотя совсем недавно, вроде бы, мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией». Конец цитаты. В Белорусском государственном университете состоялось торжественное открытие двухдневной программы «Дней дружбы» БГУ и МГУ имени Ломоносова. Целью мероприятия является укрепление исторических связей и традиций, а также развитие межвузовского сотрудничества в области образовательных и научно-исследовательских отношений. Одним из ключевых событий стала церемония подписания документов, направленных на укрепление связей между вузами. 28 мая в Гомеле пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям просит граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется. И еще одна новость напоследок. Праздник строя и патриотической песни прошел в Мозыре. На базе местной школы под номером 7 выступили учащиеся 8 и 11 классов учреждений общего среднего образования. Лучшие команды были награждены дипломами. Команда средней школы номер 8 города Мозыря будет представлять районный центр на областном этапе. На этом выпуск завершен. С вами был Михаил Синицын, служба информации, телерадио компании «Гомель».
0: Все скажет музыка.
5: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
6: Отправляю всем приветы. Слушай мой парад планеты. Десятку разнообразных, не похожих друг на друга синглов всего мира ты можешь услышать только на Гомель-ФМ и только со мной, Олесей Васильковой. Делай громче и полетели вместе узнавать, что же новенького появилось в чартах.
5: Ты слушаешь парад планеты на Гомель-ФМ.
6: Песни на французском языке всегда звучат мелодично и красиво. И вот певец Грайс в лаунж-стиле спел на французском хит группы «Руки вверх» «Алешка». Получилось очень нежно и трогательно. Давайте оценим.
7: C'est Alexis que tu aimes plus que moi. Pour lui tu...

0: Планеты на Гуми-ФМ.
1: Представительница Болгарии Дара с песней «Бангаранга» одержала историческую для республики победу в финале 70-го музыкального конкурса «Евровидение» в Вене. 27-летняя певица уверенно выиграла как голосование жюри, так и зрительское голосование. И поэтому я предлагаю послушать песню победителя прямо сейчас в параде планеты.

0: Чарт планеты.
1: Российский исполнитель Саян за короткое время сумел завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем. Да, я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь и много деньжат. Эти строки из песни Мальборо полюбились молодежи. Песня моментально разлетелась по соцсетям, а ее припев напевают миллионы. Поэтому поем.

0: нет-нет-ты на Гуме ФМ.
1: Несравненная Леди Гага в коллаборации с рэпершей Доучи представили новинку под названием «Runway», которая была выпущена как саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада 2», в котором Гага снялась в качестве приглашенной звезды. Песня быстро попала в еженедельные чарты многих стран, в Billboard Global 200 и, конечно, в пары от планеты.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Недавно Зиверт и итальянская певица Виво представили обновленную версию песни «Кредо». Это необычный кавер. В песне чувствуется задор, живая энергия и джазовая эстетика 30-х годов. Данная работа стала своеобразной данью уважения хиту, который 5 лет назад привел Виво в Россию и положил начало

0: чемпионат планеты.
1: Лаурина Коста – юная 8-летняя бразильская певица и блогерша из Сан-Паулу. Она прославилась в 23-м году благодаря музыкальным пародиям и танцевальным видео в Инстаграм. Послушаем это молодое дарование с трека.

0: планеты.
1: Недавно в сети завирусился кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова, созданный искусственным интеллектом в стилистике песен Канье Уэста. Кавер опубликовал артист по имени Август Септемберов. Он, кстати, не первый раз переосмысливает российские хиты, используя ИИ и голоса современных популярных зарубежных артистов. И уже не имеет значения, что Канье Уэст никогда не исполнял «Седую ночь». Все равно в итоге первое место в мировом чарте «Шазам». А звучит действительно сильно и шедеврально.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гумилев.
1: А помните песню группы «Дискотека Авария» под названием «Кукла»? Сейчас послушаем новый вариант этого трека. Лично для меня оригинал, конечно, ближе, но этот ремикс тоже цепляет. Но почему-то мне кажется, что голос этой девушки по имени Вон Амур тоже сгенерирован искусственным интеллектом. Но это не точно.

0: Планеты на Гуми-ФМ.
1: Время послушать классный дуэт. Чувственный голос певицы Кароль Джи идеально сочетается с голосом Энрике Иглесиаса. Правда, насколько я поняла, трек был создан с помощью искусственного интеллекта. Да, технология вносит свой вклад, но благодаря этому получаются вот такие прекрасные песни.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Гомель, 22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
4: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
5: Сейчас послушаем немецких рэперов Кейва и Амо с песней «Касса Куб», которая сочетает в себе мелодичное звучание с серьезными темами. Релиз активно продвигался в социальных сетях, где артисты подтвердили выход клипа. Ну, видео можно посмотреть на Ютубе, ну а пока слушаем трек.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Все скажет музыка.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: you should take it off.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
2: Техно-джунгли.
3: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
2: Техно-джунгли.
3: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

22 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 22 до 27 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.